женский свет со спросу Сирии. Пой мне рекламе, застохни в ульди.